что афоризмы не нису порезали и нису нису поделили на блоковые тематские, весь это объявляет низ

скажи, что ж смотри, оглотать жарко, хоть я вас, а равно воскресенье.

что пригорюнился товарищ. Вот и граница литовская, до которой тебе так хотелось добраться.

велит, во так стремилась. Вот мы, отец Мисаил, да ас многогрешный, как утекли из монастыря, так и вовсе не доем. Ведь вали русли, что дудок, что

0: Что ж ты не подтягиваешь, да и не подтягиваешь? Не хочу.
1: Вольному воля.
0: А пьяному рай, отец Мисаил. Пьем чарочку за шинкарочку. Однако, брат...

как мы, милости просим. Нет, как убирайся, проваливай. Все допросы в ее разуме, отец Варлам, про себя. Да что мне про себя разуметь?

ходишь. Молишь, молишь, еле-еле приполоскивай, молишь. Что делать, старя, и остальное пропьешь? Ох, пришли наши последние.

месяц. Слыхал ли ты это? Не слыхал. Читать умеешь? Нет, сыня, не умудрил Господь. Так вот и указ. А что мне это?

0: читай, вслух читай. Сюда в монастыря недостойный чернец Григорий с роду отреплявих. Научен дьяволом, сдумал смущать святую братью всякими соблазнами, беззакониями. Обежал он грешка, границы литовской, и цар приказал изловить его.
1: Эй,

Стрелокаянная, чего пристали? Ну, какой-то гречка! Нет, от пола шутки шутить. Вот по слогам умею, хоть плохо разбираю, а разберу, разберу, коль дело до Петри доходит.

власти, ще стою ж год, я царствую спокойно. Но счастья нет моей измученной.

са тайны. Я отравил сестру свою царицу, я ускорил Феодора кончину, я отрода несчастного царевича Марьотко. Тебе чего?

0: Ване, тебе, князь Василий Иванович Шуйский. Чем он бьет?
1: Шуйский, Савей, постой, скажи, что ради сидит князя, и что мне скажи без гнева его беседы.
0: Вечер пути на холод, пришел с доносом на Шуйского из Лазова и прочих. Я хозяина, ночью тайная беседа шла у них. Гонец из Кракова приехал.

сейчас Чтоб подойти, просто градила со спами Чтоб ни одна душа не фрелеса за этого Чтоб сами себе мешали спать Чтоб вороны твои-то не скрыла Ступай Или нет Постой, постой, шуиски Неправда, это мне затеяло Слыхали ты когда-нибудь Чтоб дети мертвые и скоро